0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. 104.2.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

でも

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 1940 года во Франции четверо подростков случайно обнаружили пещеру Ласко, галерею наскальной живописи. Она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На стенах пещеры быки, зубры, носороги, лошади и олени, которым больше 15 тысяч лет. Четверо подростков из города Монтиньяк гуляли и наткнулись на узкое отверстие в скале, пробитое упавшей после удара молнии сосной. Ребята пролезли в узкий лаз и оказались в большой пещере, где в свете фонариков увидели сотни рисунков. О находке друзья рассказали учителю Леону Лавалю, а тот сообщил ученому Анри Брейлю, который как раз скрывался в тех местах от фашистских оккупантов. Брейль первым установил подлинность наскальных рисунков и сравнил находку с испанской пещерой, открытой в конце 19 века, Альтамирой, и заявил, что если та столица пещерной живописи, то Ласко – ее Версаль. В 60-е годы прошлого века галерею наскальной живописи закрыли для посещений. Из-за дыхания многочисленных посетителей рисунки стали разрушаться. Но созданы точные копии пещеры Ласко, и в них туристов водят.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможно, также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер западный 4-9 метров в секунду, в течение дня до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

от меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В течение дня до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать Snowman, то есть снеговик. Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский Кодиак. На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные три ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди семи местных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 2006 года певица Мадонна впервые выступила в России, дала концерт в Лужниках. На стадион пришли около 50 тысяч зрителей. Билеты стоили от 6 до 50 тысяч рублей, но их раскупили мгновенно, да еще и стояли очереди, каких Москва начала 2000-х не помнила очень давно. На концерте Мадонна спустилась на сцену на сверкающем дискотечном шаре с кристаллами Сваровски, который стоил 2 миллиона долларов. За 2 часа выступления она поменяла костюмы 7 раз и, конечно, показала свой провокационный номер. Имитировала распятие Христа на сверкающем кресте с терновым венцом на голове. Этот номер жестко критиковали пресса, Ватикан и Русская Православная Церковь. И чтобы критику смягчить, в Москве во время исполнения номера на большом экране транслировались кадры с африканскими детьми, людьми, больными СПИДом, а еще видео крупного пожара, который случился весной того года на Сургутском газопроводе. Give it to-

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

find a great tracker.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ «Украсят ваш день».

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламный.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Коммунальные квартиры появились после революции 1917 года. Частная собственность на недвижимость была отменена. Жилья тогда не хватало, так что большие дорогие квартиры делили на комнаты, где стали жить по несколько чужих друг другу семей. Сегодня коммунальные квартиры. Название «коммунальное» пришло в русский язык из французского. «Коммунальный» значит просто «общий». Подобное жилье было еще в Древнем Риме. Коммунальные квартиры были самым дешевым жильем в СССР. На оплату комнаты в коммуналке уходило от 3 до 7 рублей в месяц при средней зарплате 120-180 рублей. За общие коридоры, кухню и туалет жильцы не платили, государство брало эти расходы на себя. На пике коммуналок в Ленинграде до 40% всех семей жили в коммунальных квартирах. На закате Советского Союза в коммуналках жили 11% населения страны. Неофициальной столицей коммуналок до сих пор остается Санкт-Петербург. В начале 2020-х годов в городе было около 70 тысяч коммуналок, где проживали сотни тысяч человек. В коммуналках жили Сергей Довлатов, Георгий Вицин и Юрий Никулин, который переехал в отдельное жилье только в 70-х, будучи уже всенародно любимым артистом. Главная баба-яга СССР Георгий Миляр всю жизнь жил в коммуналке, которую сделали из их семейной квартиры. Миляр скрывал свое происхождение. Он был потомком аристократов и золотопромышленников, и его настоящая фамилия – Демелье. Самая знаменитая в России коммуналка – это нехорошая квартира Михаила Булгакова по адресу Большая Садовая, 10 в Москве. Прототипом скучной Аннушки, пролившей масло, была реальная соседка Булгакова по коммуналке Анна Горячева. Также знаменитыми стали культурная коммуналка Сергея Довлатова и полторы комнаты коммуналка Бродского на Литейном, 24 в Петербурге. Самая знаменитая киношная коммуналка – это квартира из Покровских ворот. Все персонажи в этом фильме имеют реальных прототипов, кроме Алисы Витальевны. Тетушки у Костика не было. И что на первом месте? Официальный статус самой большой коммунальной квартиры в России удерживает коммуналка в Санкт-Петербурге на Детской улице, дом 17 на Васильевском острове. Ее площадь превышает 1200 квадратных метров, а центральный коридор имеет длину 100 метров. В квартире 80 комнат, в которых раньше жили 150 человек.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до +12, днем до +17.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Oh, Father, tell me.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Беспилотное такси теперь и в Лондоне. Казалось бы, что удивительного. Роботакси уже ездят по Китаю и Америке. Но в Британии есть одно серьезное технологическое отличие – полный отказ от запрограммированных карт. Вместо этого используется искусственный интеллект нового поколения. Система обрабатывает данные с внешних датчиков в режиме реального времени. И автомобиль самостоятельно принимает решения, адаптируется к трафику, поведению пешеходов и дорожным работам. Впрочем, на начальном этапе на водительском кресле будет находиться инженер-испытатель. На данный момент в Лондоне работают всего 15 беспилотных такси, поэтому шансы получить в заказ хотя бы один такой из 100 000 автомобилей Uber невелики.

0: Салю паси, кружен помуре.
1: Хорошая музыка, хороший день.
2: Ульяновск FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это

0: гороскоп на завтра. Лена, день отрезвляющей встречи с реальностью. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. Тельцы, избегайте лишних трат. Потраченных денег будет жаль, ожидания от купленной вещи или услуги не оправдаются. Близнецы, учитывайте, что далеко не все будет зависеть от ваших талантов и обаятельности. Вы можете столкнуться с реальными препятствиями в делах. Раки, чужие планы и ограничения повлияют на ваши дела. День пройдет не так, как вы хотели. Львы, возможно, нестандартные ситуации. Возможно, придется потратить больше денег, чем вы рассчитывали. Девы, день пополнения эмоциональных запасов. Хорошо бы встретиться с людьми, которых вы любите, или сходить на интересное мероприятие. Весы, ваши желания могут разойтись с происходящими событиями. Придется выбирать, что для вас важней. Скорпионы, в ваших интересах провести ленивый день с ни к чему не обязывающими делами. Нужен отдых. Стрельцы, хороший день для уточнения статуса ваших личных и рабочих связей. Нужно освежить круг людей, которые могут оказаться для вас полезны. Козероги, день ревизии техники и подготовки к предстоящей неделе. Возможно, вы обнаружите, что вам не хватает знаний, навыков или денег. Водолеи, возможно, незапланированные ситуации, которые потребуют от вас быстрых решений. Слушайте только свое чутье. Рыбы, коллективное мнение будет точнее вашего личного. В любом деле стоит хотя бы формально попросить совета более опытных людей.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города. Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Лена, день отрезвляющей встречи с реальностью. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. Тельцы, избегайте лишних трат. Потраченных денег будет жаль, ожидания от купленной вещи или услуги не оправдаются. Близнецы, учитывайте, что далеко не все будет зависеть от ваших талантов и обаятельности. Вы можете столкнуться с реальными препятствиями в делах. Раки, чужие планы и ограничения повлияют на ваши дела. День пройдет не так, как вы хотели. Львы, возможно, нестандартные ситуации. Возможно, придется потратить больше денег, чем вы рассчитывали. Девы, день пополнения эмоциональных запасов. Хорошо бы встретиться с людьми, которых вы любите, или сходить на интересное мероприятие. Весы, ваши желания могут разойтись с происходящими событиями. Придется выбирать, что для вас важней. Скорпионы, в ваших интересах провести ленивый день с ни к чему не обязывающими делами. Нужен отдых. Стрельцы. Хороший день для уточнения статуса ваших личных и рабочих связей. Нужно освежить круг людей, которые могут оказаться для вас полезны. Козероги. День ревизии техники и подготовки к предстоящей неделе. Возможно, вы обнаружите, что вам не хватает знаний, навыков или денег. Водолеи. Возможно, незапланированные ситуации, которые потребуют от вас быстрых решений. Слушайте только свое чутье. Рыбы, коллективное мнение будет точнее вашего личного. В любом деле стоит хотя бы формально попросить совета более опытных людей.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до +12, днем до +17.

0: вдруг? Что? Ты позвонишь мне завтра, как будто бы между прочим. До завтра, спокойной ночи, мой друг.
1: La ville crève d'ennui, étoiles filantes, les voitures disparaissent.

0: сначала, а вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
0: 104.2.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-FM.
1: Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.